Тебе набираю и долгий гудок, но я точно знаю, ты ждешь мой звонок. Твой голос так нежно мне скажет привет. Опять неизбежно я плачу в ответ, я плачу в ответ.